0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 45.

персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
3: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
2: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
4: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

часов 14 минут. Доброго и бодрого утра. Вы настроились на волну 94.3. Это лидер FM. Меня зовут Милена. На часах у нас 7.14. Как я уже и сказала, на календаре 5 мая. Погодка за окном чудесная, теплая. Я бы сказала, что практически летняя. Уже не холодно без куртки утром идти на работу. И это, конечно, радует. Но подробнее о погоде, конечно, вы услышите немного позже. В этом часе также расскажем вам о праздниках и интересных событиях, которые в эту дату присутствуют. Оставайтесь с нами, скоро начнем.

0: 7.17, это были Five Star Family.
1: Ну, пора обсуждать праздники, которые у нас сегодня есть. 5 мая на календаре, напоминаю.
0: Ну что, сегодня у нас Международный день акушерки, вот такой праздник.
1: О, кстати, очень важный.
0: Да.
1: Акушерское дело – это то, что помогает людям появляться на этот свет.
0: Отмечать этот праздник предложили в 1987 году Международная конфедерация акушерок такая, чтобы подчеркнуть значимость профессии.
1: Ну, профессия, еще раз, очень важна. Это повод поблагодарить медиков за чуткость, внимание и их заботу.
0: Еще сегодня Всемирный день борьбы с астмой. Вот такой
1: тоже
0: есть день,
1: важно.
0: Да. В первый вторник мая медицинское сообщество отмечает вот как раз-таки этот день.
1: Ага, ну, угу. Сегодня, естественно, день этот создан для того, чтобы напомнить о важности слежки за своим здоровьем, так это назовем.
0: Ну, врачи напоминают о важности, да, ранней диагностики заболевания, своевременном лечении, поэтому обязательно думайте о своем здоровье.

0: 7 часов 21 минута, 5 мая. Сегодня в Беларуси день печати.
1: Так.
0: Вот, ежегодно празднуется этот праздник с 1996 года. Это, естественно, профессиональный праздник всех тех, кто связан с выпуском газет, журналов, книг и другой полиграфической продукции. Дата эта выбрана в честь первого выхода в тираж газеты «Правды» в 1912 году. Хотя наша и белорусская история печати имеет гораздо более глубокие корни и немало знаменательных дат. Например, 6 августа в 1517 Франциск Скорина издал в Праге свою первую книгу. В 19 веке были первые попытки выпускать периодические издания на белорусском языке. С 1861 по 62 вышло 4 номера газеты «Хуторка двух суседов». Ну и так далее. В целом очень много печати у нас на территории страны было и есть.
1: Ну что ж, всех коллег-печатников поздравляем с этим праздником, отличный. А еще сегодня день водолаза. Вот такой интересный есть праздник. Он, кстати, 5 мая в 1882 году по указу императора Александра III создали первую в мире специализированную водолазную школу. И здесь начали готовить офицеров вот как раз-таки для подводных минных работ. Это считается профессиональным праздником водолазов.
0: Ой, слушай, пробовала я водолазанье в прошлом году. Так. Хочу тебе сказать, что нужно иметь такую выдержку и силу воли, чтобы этим заниматься. Поэтому водолазы, спасибо вам.
1: Ну, нашим спасателям, водолазам, мы передаем пламенный привет.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Лида, набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Кредит на свое от Беларусьбанка, на товары, а также оплату выполненных работ и услуг за ремонт, стройку, медицинские, косметологические, свадебные услуги, автосервис и многое другое. Первые 12 месяцев ставка 4% годовых. Отсрочка платежа по основному долгу. Ждем вас в отделениях Беларусьбанка.
3: Горячие цены в техноскладе.
4: А я закипаю от такого выбора товаров.
3: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.

0: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенко». Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка! Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей – до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное» – это по-нашему.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: диско. Гороскоп представляет магазин модульных кухонь Optima от фабрики ЗОВ.
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь Optima от фабрики ЗОВ. Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: 7:36, делимся гороскопом.
4: Овны, сегодня вам не стоит вступать в лишние споры, даже если вы уверены в своей правоте.
3: Тельцы, сегодня хороший день, чтобы заняться покупками или наведением порядка в доме.
4: Близнецы, вокруг будет множество отвлекающих факторов, не стоит уделить внимания.
3: Раки, сегодня ваше настроение может быть на высоте.
4: Львы, сегодня стоит проявить себя, даже небольшая инициатива может дать хороший результат.
3: Девы, сегодня не все сложится идеально, но не стоит беспокоиться. По крайней мере, все будет хорошо.
4: Весы, нужное решение вы нашли, осталось его только применить.
3: Скорпионы, не поддавайтесь эмоциям, лучше взять, спокойно оценить ситуацию.
4: Стрельцы, день подталкивает к переменам.
3: Козероги, сегодня хороший день для задач, которые требуют концентрации.
4: Водолеи, идеи, которые придут сегодня, могут оказаться весьма полезными.
3: И рыбы, день располагает к спокойствию, не перегружайте себя.
4: Прекрасного вторника!
2: Лидер FM. Наша музыка.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните +375 29 582 34 81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Белгидромет обещает на сегодня нам облачную погоду.
1: Ну, осадков не ожидается. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду.
0: А воздух должен прогреться от 20 до 23 градусов.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Итак, 5 мая на календаре, у нас 7 часов 48 минут, время точное.
2: 5 мая, как символично, отмечается день рождения духов Шанель номер 5.
1: Так, я подробнее, думаю, да, все знают, конечно.
2: Ну, естественно, Коко Шанель, всем известный модный реформатор, и она совершенно не любила какие-то, вот, знаешь, такие цветочные ароматы. Она считала их вычурными, какими-то такими неправильными, поэтому и была создана та самая Шанель номер 5. А ее, как бы, премьера вот этого аромата, да, как раз-таки состоялась 5 мая, правда, в 1921 году в Париже. Вот презентовали Шанель номер 5, после этого это...
1: Ну, самые популярные духи в Советском Союзе, наверное, были.
2: Я тебе так скажу, угу. Шанель стали самыми знаменитыми и продаваемыми духами во всем мире. За время существования их было продано на сумму более полумиллиарда долларов, представляешь?
1: В этот день, в 1912 году, открылись 5-е летние Олимпийские игры в Швеции. Все это дело проходило с 5 мая по 27 июля в Стокгольме.
2: Слушай, как много сегодня дат, связанных с числом 5?
1: Ну, естественно, мы Шанель... про 5-е число говорим, да.
2: Я тебе не про число. Mm-hmm. Шанель номер 5, 5-е игры. Как-то вот символично как будто.
1: Ну, 5 мая, дата, которая... запомнится, мы надеемся, для многих только хорошими событиями, и этот день принесет много полезных и интересных моментов.

0: улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А, и на сайте yurkas.by. А сейчас двери в салонах Юркас можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
1: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Лидер FM. 8.00. Время точное. Всем еще раз доброго утра.
2: Музыкальные новинки в этом музыкальном часе. Нейл Хорн. Полину Гагарину послушаем также.
3: Опять по телу, да?
2: Горячий хит. Алекс Уоррен.
1: Много хороших новостей в этом чате. Оставайтесь с нами.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте! В студии новостей Ольга Тронг. Грудненские таможенники обнаружили в грузовике литовского перевозчика партию товаров, незаконно вывезенных на территорию Евразийского экономического союза. Общая стоимость продукции составила более 900 тысяч рублей. Об этом информирует ГТК. Нарушение законодательства было выявлено в пункте пропуска Бенякони. Там остановили грузовик ДАФ, в котором находилось 5 тонн незадекларированных товаров. Среди обнаруженных товаров были ингредиенты для пищевой и фармацевтической промышленности, сырье для биологически активных добавок, кофе, макароны, консервы и другие продукты. Грудненская региональная таможня начала административное разбирательство в отношении перевозчика. Ему грозит штраф в размере до 30% от стоимости незаконно ввезенных товаров, а также необходимость доплатить около 250 тысяч рублей таможенных платежей. В агрогородке Бердовка уже сложилась традиция проходить путь численно равной длительности Великой Отечественной войны. 1418 шагов превратились в метафору тяжелой дороги к долгожданному миру. Подробности смотрите на lidanews.by. В этом году штат волонтеров на Славянском базаре в Витебске расширят до 150 человек, что необходимо для новой службы сопровождения коллективов и исполнителей. Об этом журналистам рассказала руководитель штаба волонтеров фестиваля Дарья Богданович, передает Белта. С 3 мая дирекция Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске объявила о наборе волонтеров. До 5 июня будут приниматься заявки от всех желающих. К волонтерам предъявляется основное требование – быть старше 18 лет, максимальный возраст не ограничен. В США более 1500 собак спасены из исследовательского питомника в американском штате Висконсин. Об этом информирует The Guardian. Речь идет о биглях-породе, которую часто используют в лабораторных исследованиях. В питомнике проводились, в частности, офтальмологические эксперименты. По данным специального прокурора, такие процедуры осуществлялись с нарушением ветеринарных стандартов. Первые 300 животных уже вывезены. Для них организованы временные площадки, где собак вакцинируют, чипируют и готовят к передаче владельцам.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По информации Белгидромета, сегодня в регионе облачная погода днем. Воздух прогреется от 21 до 24 тепла. Ветер южный с переходом на северо-восточный 2-5, порывами местами до 11 метров в секунду.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Лида, набережная 2. Большой ассортимент летних шин. Отличные цены. Оплата частями и по картам рассрочки. Автосеть. За шинами к нам.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров. СТО «Лидер» – лидер в своем деле. Поможем вернуть уверенность в вашем авто. Опытные специалисты и новейшее оборудование. Забронируйте визит прямо сейчас. А также заправка кондиционеров по выгодным ценам. Запись по телефону 8033-388-1011. Наличный и безналичный расчет.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Любишь есть роллы и суши?
5: Тогда набирай 188-0555.
4: Любишь есть пиццу?
5: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
4: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
5: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
0: Реклама на Лидер FM 54 70 70.

0: Хорошего всем утра, 8.12, 5 мая у нас на календаре, день печати.
1: День теплый, почти летний.
0: Да.
1: Ну, по погоде. А вот про одну тебе жаркую страну расскажу. В Турции 2-летний мальчик пропал на 10 часов. На ноги подняли всю деревню, да. Ребенка искали.
0: Ну, это страшно,
1: это
0: да.
1: Это страшно, действительно. В конце концов, его нашли чуть более чем в 3 километрах от дома, совершенно невредимым и спящим на холме. Угу. Мальчик спокойно отдыхал, как будто бы ничего не произошло. Есть видеоролик, и там малыш положил руки за голову, спит, угу. У него все прекрасно, греется на солнышке. Человек, который его нашел, знаешь, переживает состояние от шока к радости, смеется с картины, которую увидел. А фотография спящего мальчика уже успела разлететься на мемы в интернете.
0: Ах, вот как, новый мем у нас появился, да, получается. Да, вот в чем дело.
1: Люди пишут, вот так вот я себя чувствую после тяжелого трудового дня.
0: Ну, вот новость о том, чтобы не проспать сегодня. Чтобы ваши фотографии спящего тоже не разлетелись на мемы.
2: Наша музыка.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: 8.19. Интересные рекорды.
1: Ну?
0: Значит, рекордсмен сумел быстро собрать кубик Рубика в свободном падении.
1: В падении?
0: В ЮАР установил вот этот самый рекорд студент из Германии, который увлекается головоломкой. Это много лет уже собирает очень быстро кубик Рубика. А тут он решил еще собрать его, прыгнув с парашютом.
1: Ой-ой-ой.
0: Да. Он решил справиться вот в свободном падении с этой головоломкой. Значит, прыгнул, ну и в это время все это дело собирал. Конечно, много тут нюансов. Надо было прыгать спиной, чтобы он не улетел, чтобы не мешал он. Ну и самое главное, не выронить из рук. А еще очень важный момент. Ты же со стремительной скоростью падаешь, понимаешь? Ты же не прыгал с парашютом, не знаешь, как это быстро. Это же доли секунд. Ну, вообще, очень быстро. Приземляешься ты. Вот, и парень все это время быстренько собирал его. Значит, головоломку он собрал, попал в книгу рекордов Гиннесса, собрав кубик в свободном падении всего за 23 секунды. Ты представляешь?
1: Ничего себе, 23
0: секунды. Ну, 24 секунды. Тут вот так вот.
1: Знаешь, да. Я когда думаю просто о прыжке с парашютом, у меня ножки трусят,
0: да.
1: А там надо сконцентрироваться, чтобы правильно собрать.
0: Ну вот высота поставить. Не сказано какая при прыжке была. Но в любом случае, да, очень,
1: высоко.
0: Да, не так высоко, как хотелось бы, наверное, потому что нужно было собрать, сгруппироваться, приземлиться, встать на ноги. В общем, поздравляем рекордсмена. Возможно, следующее что будет у него?
1: Ой,
0: под водой
1: знаю.
0: Собирать, не знаю.
1: Просто новых ему рекордов.

0: Кстати, вот еще одни рекорды. Помимо собирания кубика Рубика в полете, значит, самая дорогая корова в мире продана почти за 5 миллионов долларов.
1: Сколько?
0: Новый мировой рекорд, да. Виатина зовут ее. Значит, она стала официально стала самой дорогой в мире. Ее оценка превысила вот эту сумму. Рекордная стоимость привлекла внимание к индустрии элитного животноводства, где премиальная генетика может стать огромных денег.
1: Не, знаешь, я как бы слышала, да, про то, что в сельском хозяйстве большие деньги, но что.
0: Ну, слушай, вот тогда, значит, ее оценили вот в 23-м году в 4,3 миллиона, в 24-м она создала новую планку. Эксперты отмечают, что цена такого элитного скота зависит от родословной, генетики, репродуктивного потенциала, здоровья, физических характеристик, ну, наверное, красоты, наверное, красотка.
1: Но она, скажи мне, золотого цвета, может?
0: Нет, она такая беленькая, да.
1: Беленькая.
0: Эти качества делают их крайне востребованными среди заводчиков, агробизнеса, которые стремятся улучшить будущее поколение вот своих, значит, скота своего.
1: Слушай, теперь у меня новая мечта.
0: 5 миллионов, представляешь?
1: Прикоснуться к корове, которая стоит.
0: А молочка попить такого?
1: Ой, уж тем
0: элитного.
1: Более.
2: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
3: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой! Не могу выбрать.
4: А зачем выбирать? Любимой все лучшее. А лучшее в 7 карат на ликвидации. Большие скидки на украшения из золота и ликвидации серебра со скидками до 80%. Украшения, которые вы заслуживаете. Выгодно в 7 карат. Срок проведения акции 6 мая 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +7 529 689 77 78.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Лида, набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 80 29 255 53 11. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029 19 19 010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
3: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
5: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: 8 часов 34 минуты. Замечательное утро. Сегодня у нас 5 мая.
1: Слушай, такая вот замечательная, милая и добрая новость. Есть на Филиппинах одна женщина. Она держит дома черепаху. Но черепаха это гигантская. Ну, представь. Я думаю, мы видели все фото в интернете. Ага. Знаешь, таких огромных, да, таких вот черепашек. Так вот, дело в чем. Черепашка настолько большая, что ей уже стало тяжело ходить.
0: Так.
1: Ну, вес, панцирь громоздкий.
0: Понятно. Возраст.
1: Ну, естественно, сколько ей тут лет?
0: Тысяча лет.
1: Собственно, какое решение было придумано ветеринарами? К панцирю черепашки прикрутили колесики. Причем колесики, знаешь, такие, как на скейтборде. Можно найти в интернете даже видео, как теперь черепаха передвигается. Во-первых, это развеивает миф о том, что черепахи медленные. Теперь это скоростная черепаха, несмотря на свои габариты.
0: Черепашка-ниндзя.
1: Ну, такая, знаешь, если не ниндзя, то гонщица точно. Ну и единственное переживание, которое остается у пользователей сети после вот такой вот новости, это о том, не будут ли другие черепахи завидовать этой, потому что она быстрее, чем все остальные.
0: Ну что ж.
1: Есть фотографии.
0: Черепаха-гонщица, да.
1: Выглядит это очень смешно. К внутренней стороне ее панциря эти колесики прикручены. Выглядит как живой скейтборд.
2: Лидер FM.

0: британская звезда Гарри Стайлс на волнах лидера ФМ, кстати, о Британии. Mm-hmm. Англичанин один, зовут его Дэвид. Много лет он хранил у себя камень, 17 килограммов камушек, да?
1: Ого.
0: Но, что ого, он думал, что это золото, ты представляешь? Как можно? Как? Вот 17 килограммов золота у него лежит там где-то дома.
1: Как он проверил, что это золото?
0: Ну, вот он думал, что это золото. Не уточняет. Но оказалось, что это не золото. Оказалось, это метеорит.
1: Чего?
0: Метеорит возрастом более 4,5 миллиардов лет. Вот тебе, пожалуйста, подожди. Что он дома у себя крыл под кроватью.
1: Я правильно понимаю, что он в определенный момент решил...
0: Что это золото.
1: Это золото, да?
0: Наверное, да. Ну, все-таки 17 килограммов, ты представляешь, это неслыханное богатство.
1: Да.
0: Значит, геологи установили, что это редчайший вот, метеорит, таких немного. Ученые считают, что он прилетел из пояса астероидов между Марсом и Юпитером 4,5 миллиарда лет назад.
1: Нет слов пока.
0: Вот интересно, вот сколько стоит метеорит этот?
1: Мне кажется, еще дороже, чем золото.
0: Думаешь? Ну, mm-hmm. Ты же знаешь, что золото тоже это не земное происхождение.
1: Да,
0: имеет.
1: Конечно.
0: Это тоже откуда-то оттуда. Вот, ну и метеорит этот такого возраста, значит.
1: Ну...
0: Знаешь, как перепутать можно? Вот золото, кусок золота, да?
1: Смотри, вот я сейчас...
0: Тут
1: да?
0: Камень черный такой, как бы...
1: Спасибо тебе да. за эту новость. Я думала, чем буду заниматься вечером. Я пойду камни собирать.
0: Собирай.
1: Лежат. Слушай,
0: наши камушки,
1: ли.
0: Это же тоже, они, знаешь, им не 10 лет.
1: Да.
0: Они тоже старинные.
1: Я вот думаю, в детстве
0: древние.
1: У многих из нас была вот эта вот история с тем, что, знаешь, нравилось разные камушки красивые
0: да.
1: собирать. Я домой лично таскала очень много.
0: А вдруг там тоже метеорит какой-то или еще что-то?
1: Это
0: не знаешь.
1: Это была детская чуйка. Теперь надо ее включать заново и ходить искать вот
0: а помнишь
1: метеорит?
0: Историю про француза, который построил необыкновенный замок?
1: Напоминай.
0: Французский почтальон из Франции, из какого-то небольшого городка. Значит, он собирал камни, когда работал, то есть разносил почту. И из этих камней построил дворец. Теперь это одна из достопримечательностей Франции. Сам, не имея никакого опыта в строительстве, в архитектуре, да и вообще ничего, нигде за пределами своего населенного пункта не был. А он камушки собирал и построил вот этот чудесный замок, дворец. Есть художественный фильм, посвященный вот этому, значит, французскому почтальону.
1: У меня не осталось ни одного аргумента против того, чтобы коллекционировать камни.
2: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
3: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фит – все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
4: +375 29 582 34 81.
3: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: А нам Белгидромет докладывает, что сегодня сохранится у нас облачная погода, ну, пока вот без осадков.
3: Северо-западный ветер от 2 до 7 метров в секунду.
2: А температура воздуха от 20 до 23 градусов со знаком «плюс».

0: Исследования есть, с которыми, я думаю, согласится абсолютно каждый.
1: Вот давай.
0: Соглашайся уже.
1: Соглашаюсь.
0: Значит, 90% пар тратит больше времени на выбор фильма, чем на сам его просмотр.
1: Ой, это точно.
0: Это 100%. Каждый вечер одна и та же история. Выбор фильма – настоящий тест для отношений. Так, к тому к моменту, как вы, наконец, договоритесь, что посмотреть и так далее. А на самом деле, большинство пар тратит вот 45 минут в среднем, вот написано, да, на выбор, прежде чем сдаться и включить сериал, который уже смотрели 10 раз. А еще знаешь такое, вот когда всякие вкуснятины наберешь, да, начинаешь включать, и пока только заставка пройдет, ты уже все съел, и уже только первое начало кадры фильма ты засыпаешь.
1: Это закон подлости.
0: Как раньше проще было. Два телеканала. И все, нечего смотреть. И ты неделю ждешь фильм, обязательно посмотришь. Теперь вот больше выбор, и смотреть нечего.
1: А знаешь, что еще вот часто бывает? Обычно же и прям списки пары составляют, что хотят посмотреть.
0: Да.
1: И прям, ну, я, по крайней мере, веду такой список. И знаешь, каждый
0: раз... У меня тоже. Огромный список за полтора года. Так, ничего еще не посмотрел.
1: Ну, списки просто копятся, они лежат, а из списков по итогу ничего не
0: время идет.
1: Да, да, да.
0: Ну, вот я не знаю, ну, как с этим бороться, но такое исследование видишь и говорят, что у всех оно.
1: А, я знаю, как с этим бороться.
0: Да.
1: Каждый день на наших волнах в 14.15 мы играем с киноманами, где показываем и рассказываем про классное кино. Поэтому можно делать для себя какие-то заметочки, добавлять свои списочки. А вообще лучше всего, вот услышали фильм, который не смотрели, мы вот его загадали, и посмотреть обязательно.
0: Ну, а поиграть можно будет уже в следующем музыкальном часе.
2: Слушаешь.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: 9:01, новый музыкальный час, привет!
3: So My Beauty, послушаем новинку. Еще один новый трек от Нюши. Леди Гага, она также отметится.
2: Через 15 минут будем играть и разыгрывать первый приз на сегодня, не пропустите.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей Ольга Трон. Доброе утро. В Лиде состоялся премьерный показ фильма «Одно на двоих». Он рассказывает о подвиге летчиков, героев Андрея Нечипорчика и Никиты Куканенко, которые ценой своей жизни отвели от частного сектора под Барановичами, потерявший управление самолет. В киноленте показана не только катастрофа, но и жизнь молодых людей. Режиссер Иван Павлов. Главным консультантом стал отец Андрея Нечипорчика, полковник запаса, военный летчик-снайпер Владимир Нечипорчик. Съемки фильма «Одно на двоих» проходили с июня 2025 года в Минске, Лиде, Барановичах и других городах. Посмотреть ленту можно в кинотеатре «Юбилейный». Дамир Набиев выступит в суперфинале талант-шоу «Фактор by Дети». Об этом информирует пресс-служба райисполкома. Первомайский музыкальный эксперимент Дамира в дуэте с наставницей российской певицей Зарой зрители поддержали во время голосования и дали возможность парню выступить в решающем эфире. В пятницу 8 мая 8 суперфиналистов будут петь в сопровождении Национального президентского оркестра Беларуси. Прямой эфир начнется в 20:45. После выступления всех участников зрительское голосование, по результатам которого будет названо имя победителя первого сезона талант-шоу. Напомним, представитель Гродненской области, литчанин Дамир Набиев, выступает под номером 03. В Национальном центре художественного творчества детей и молодежи 5 мая состоится фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатский конверт 2026», приуроченный ко Дню Победы. К участию приглашаются граждане Беларуси в возрасте до 45 лет. Главный слоган фестиваля в этом году – «Помним, гордимся». Участники продемонстрируют свои вокальные навыки, исполняя песни военных лет и современные песни о Великой Отечественной войне, армии и флоте, в том числе авторские. Помимо этого, во время ожидания результатов фестиваля конкурса будет проводиться интерактивный квиз «Путь к победе». Организатором национального конкурса патриотической песни «Солдатский конверт 2026» выступает БРСМ при поддержке Министерства образования. В австрийском Зальцбурге задержан 39-летний шантажист, который подмешивал крысиный яд в детское питание «Хип». В марте он направил письмо компании-производителю с угрозой разместить отравленные банки в супермаркетах, если ему не заплатят 2 миллиона евро в течение 6 дней. Вот только прочли письмо через 2 недели после истечения срока. Угрозу злоумышленник выполнил. Покупал емкости с питанием в супермаркетах, добавляя туда опасное вещество, и возвращал товар на полки. Всего следствию известно о 6 таких банках, 5 из которых уже изъяты из оборота.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: Сегодня в регионе облачная погода. Воздух прогреется от 21 до 24 градусов. Ветер южный с переходом на северо-восточный 2,5, порывами местами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление падает. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Лида, набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Горячие цены в техноскладе.
3: А я закипаю от такого выбора товаров.
2: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.

0: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы, а также специалисты в отделе рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80 154 54 29 80.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: FM. Дарим подарки.
1: Ну что, играем?
2: 9.15, самое время разыграть для вас подарок. В этом часе им станет набор ароматизаторов для автомобилей от Белспецгаз.
1: Чтобы получить подарок, нужно догадаться, про что будет говорить наша помощница, на 9.703 отправить вариант ответа, оказаться первым и получить приз.
2: Все вроде легко, можем слушать.
3: Это такой человек. У него форма, шапочка такая и одежда такая военная. Он ходит как игрушечный, так маршрует.
2: Ну, вот такое описание.
1: Ждем, пишите.
0: Дарим.

0: король.
1: Дарим подарки.
2: Ну что, подводим итоги?
3: Ответ есть, конечно, правильно слушаем.
4: Это такой человек. У него форма, шапочка такая и одежда такая военная. Он ходит как игрушечный, так марширует. Это солдат.
2: Солдат, конечно же.
3: Правильный ответ. Сегодня победителем стал наш участник.
2: Последние цифры номера телефона 8748.
3: Принимайте поздравления.
2: Ну и подарок. Это набор ароматизаторов для автомобилей от Белспецгаз.
1: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
3: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатные издания. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM. 54 70 75.

0: сообщает Белгидромет. У нас сегодня сохранится облачная погода без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду. И температура воздуха от 20 до 23 градусов со знаком плюс.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: 10 часов 1 минута – это новый музыкальный час. В нем слушаем Юлианну Караулову. Просто так хочется. Чтобы немного освежиться, остывающий хит от «Fastboy». Также появится «Анастасия» и «Джонни». Новости, погода и много интересного впереди.
0: Ты слушаешь

0: Новости.
1: Здравствуйте! В студии новостей для вас работает Ольга Трон. В цехах стеклозавода «Неман» из металла и расплавленного стекла при температуре 1200 градусов вручную создают уникальные звезды. После полутора часов обжига, химической полировки и ручной покраски получается результат, который удивляет даже опытных специалистов. Об этом пишет образование Личины. Всего за полторы недели здесь создают 85 уникальных звезд. Идея принадлежит ведущему художнику Сергею Шетику. В рамках проекта «Красная звезда героя», реализуемого Республиканским объединением «Белая Русь», эти звезды установят на памятники ко Дню Победы. В субботу 9 мая ЛИДА празднует День Победы. Центр города, Советская, Грюнвальдская, Тавлая и Филарета будет закрыты для машин и автобусов с 6 до 13.30. Городские автобусы номер 2, номер 5 объезжают центр через Грюнвальдскую и проспект Победы. Номер 3, номер 24, ТК-24, АТК идут в объезд через проспект Победы и улицу 8 марта. Номер 5А и номер 19 пустили через набережную и Мицкевича. 13 номер обратно едет через проспект Победы и улицу 8 марта. Номер 18 в одну сторону к Лидопарку пройдет через Мицкевича и набережную. В Могилеве на аттракционе погиб стажер. По предварительным данным следствия, 1 мая 18-летний молодой человек, проходивший обучение на должность оператора аттракционов, помогая посетителю безопасно покинуть карусель, не зафиксировал рабочий механизм. В тот момент его задела движущая часть аттракциона. В результате он получил тяжелую травму головы, от которой скончался. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Основная причина случившегося – нарушение правил техники безопасности. Папа Римский Лев XIV назначил Эвелио Минджевара Аялу главой епархии Уиллинга Чарльстона в Западной Вирджинии, сообщает Fox News. В подростковом возрасте будущий священнослужитель покинул Сальвадор из-за боевых действий и нелегально попал на территорию Соединенных Штатов. Молодой человек был перенаправлен через американскую границу в багажнике автомобиля. Данное назначение вызвало резкую реакцию общественности из-за напряженности в отношениях между США и Ватиканом по вопросам иммиграционной политики. Тем не менее, представители церкви поддержали решение, подчеркнув пастырские заслуги нового главы епархии.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Сегодня в регионе облачная погода прогнозируется. Ветер переменных направлений 2-5, порывами местами до 11 метров в секунду. Воздух прогреется до 24 градусов. Данные предоставлены Белгидрометом.
0: Лидер ФМ. Наша музыка.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание, всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
3: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
4: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70-72.

0: This Feeling — это остывающий хит на наших волнах. Ну, конечно, иногда стоит прохлаждаться, особенно учитывая то, какой погодой нас решил порадовать май. Жаркой, практически летней. Вчера было до 27 тепла, сегодня тоже жарко. Ну, конечно, подробнее о погоде расскажу попозже, пока наслаждаемся треками.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой! Не могу выбрать.
2: А зачем выбирать? Любимой все лучшее. А лучшее в 7 карат на ликвидации. Большие скидки на украшения из золота и ликвидации серебра со скидками до 80%. Украшения, которые вы заслуживаете. Выгодно в 7 карат. Срок проведения акции 6 мая 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +7 529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас.
2: Организации на постоянную работу требуется главный бухгалтер. Заработная плата от 2500 рублей. Резюме высылать на info@lidanews.by. Телефон 542980.
3: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Белгидромет сообщает, что завтра все будет хорошо, а сегодня у нас сохранится облачная погода без осадков. Западный ветер 2,9 метров в секунду и температура воздуха от 21 до 23 градусов со знаком плюс.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии новостей Ольга Трон. Одна нить – общая память. В Лиде запустили челлендж «Нить памяти». Совет работающей молодежи Лидского района подхватил его. Бутоньерка на груди – это не просто символ, это тихий голос нашей благодарности, который сегодня должен прозвучать в унисон. Присоединиться к челленджу может каждый. Нужно записать короткое видео с символом победы и сказать то самое важное, что хранится в сердце. Пусть эта цепочка памяти не прерывается. Ставьте хэштег «Нить памяти» и к 9 мая. Все голоса объединят в один общий фильм благодарности. В Лидском районе отметили тех, кто своим трудом прославляет наш край. На доску почета занесены достойные люди и организации. Всего 18 человек. Портреты лучших граждан размещены возле райисполкома. Среди организаций лидеров – предприятия «Конус», «Стройвектор», открытое акционерное общество «Лидоагропром МАШ», магазин номер один «Дом торговли», «Лидские электрические сети», гимназия номер один. Благодарностью премьер-министра Беларуси награжден водитель КСУП «Йотки Агро» Юрий Карабан. В национальном парке Беловежская пуща обнаружены первые весенние грибы, сообщает Белта. Речь идет о саркосцифе алой, которую еще называют алой чашей. Края у шляпки этого гриба завернуты внутрь. Они окрашены в бледно-розовый или белый цвет. Ножка почти незаметна. Алая чаша вырастает в начале весны и плодоносит с апреля по май. Швеция может принять на своей территории ядерное оружие Франции. Об этом заявили местные эксперты в эфире национального вещателя, пишет news.by. Условия возможного размещения не раскрываются. Ранее стало известно, что не обладающий ядерным оружием Стокгольм провел первую встречу с Парижем по вопросу о сотрудничестве в военно-ядерной сфере.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По информации Белгидромета, сегодня в регионе облачная погода до 23 градусов тепла. В вечернее время ожидаются кратковременные осадки. Ветер западный с переходом на северный 1-2, порывами местами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление падает.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Только хиты, только выгода. Пинк-Древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-Древ сейчас.
2: Горячие цены в техноскладе.
3: А я закипаю от такого выбора товаров.
2: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.

0: организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы, а также специалисты в отдел рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80-154-54-29-80.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
3: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52. Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода без осадков, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду, а температура воздуха от 20 до 23 градусов со знаком плюс.
2: Ты слушаешь Лидер
3: FM. Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: Часов 1 минута в нашем городе. Полдень, светит солнце, доброго дня. Погодка, блеск, шик, как и музыка на наших волнах. В этом часе слушаем новинку от Звонкова. Также новинка Stateside. Появится Зиверт. Обязательно мы с вами поиграем. Случится это уже буквально через 15 минут. Прямо по курсу горячий хит Broken Strings. За ним последние новости и погода.
0: Ты слушаешь

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте! В студии новостей для вас работает Ольга Трон. 15-й республиканский фестиваль национальных культур 5 и 6 июня объединит в Гродно представителей 40 национальностей. Активно идет подготовка к празднику в цехах стеклозавода «Неман», где изготавливают главный приз фестиваля национальных культур. Работа над эскизом началась в ноябре прошлого года. Ведущий художник Василий Самохвалов рассказал, что приз будет изготовлен в виде лепестков ростков культур, которые у нас процветают с капелькой росы. На двух лепестках планируется сделать алмазную грань. Третий же лепесток будет выполнен в фрагменте белорусского орнамента. На капельку росы лазерной гравировкой нанесли изображение логотипа фестиваля, сделав его семицветным. Всего к грядущему фестивалю подготовят 40 хрустальных семицветиков. 15-й фестиваль обещают провести масштабно и громко. Общее количество участников на заключительных мероприятиях фестиваля составит 800 человек. За сутки подразделениями МЧС области совершено 50 выездов, из них 2 на пожары, в том числе и в Лидском районе. Здесь горела хозяйственная постройка, люди не пострадали. Об этом проинформировал сайт grodnomchs.gov.by. 8 раз спасатели области выезжали на тушение загораний сухой растительности, ликвидировали 5 загораний леса. Мошенники обманом и угрозами вынудили студента из Минска стать их курьером, пишет Белта. Сначала молодому человеку позвонили якобы с Белпочты и сообщили о заказном письме из Министерства образования. Для подтверждения доставки парня попросили назвать адрес электронной почты и код из СМС. Вскоре студенту пришло сообщение от поддельного портала «Е-послуга». В нем было указано, что мошенники завладели его данными и незаконно переводят деньги за границу. Чтобы избежать уголовной ответственности за терроризм, минчанину надо было пройти по ссылке из письма, отправив свою фотографию со студенческим билетом и выполнить все указания кураторов. Спустя несколько дней молодому человеку велели встретиться с незнакомой ему женщиной и забрать у нее пакет. Его студент должен был на такси отвезти в Могилев и передать другому внештатному сотруднику. После было установлено, что в пакете было примерно 70 тысяч рублей. Его минчанину передала 74-летняя жительница Кобрина, которая стала жертвой аферистов по схеме «Водоканал». Она специально приехала в столицу для встречи с курьером. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. Мощный шторм накрыл Турцию. Сильный ветер срывает фасады зданий и выворачивает деревья. В некоторых регионах прошли смерчи, снег и град. Как минимум один человек погиб, около полусотни пострадали. В 44 районах, включая Стамбул, введен желтый уровень опасности. В стране также закрыли школы.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По информации Белгидромета, сегодня в нашем регионе облачная погода, вечером кратковременные осадки. Ветер западный с переходом на северный, 1-2, порывами местами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, воздух прогреется до 23 градусов. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
2: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
3: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
2: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
4: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 12:16, вот и оно, время подарков на наших волнах. Этот час, конечно, без подарка вас не оставит. В нем разыгрываем ароматизатора целонапольных покрытий «Мастер Пол». По правилам даю вам какой-то факт, который либо правда, либо не очень. Ваша задача это определить и на номер 9703 прислать только одно слово – «правда» или «ложь». Думаю, с этим все понятно, с этим розыгрышем вы знакомы. Я готова приступать к факту, а вы слушайте внимательно. Правда или ложь, что вода закипает быстрее, если добавить немного соли? Вот и все, весь вопрос. Правда это или ложь? 9703, пишите.

0: дарим подарки.
1: Ну что ж, давайте итоги подведем. Мой вопрос звучал так. Правда или ложь, что вода закипает быстрее, если добавить в нее немного соли? На самом деле это распространенный миф. Разницы вы не заметите. А если бы вы вообще смогли заметить вот эту вот настолько малюсенькую разницу, то соленая вода закипала бы дольше, чем не соленая, чем пресная. Так что вот такой вот миф, неправда это, или простым словом, ложь. Ну а нашим чемпионом сегодня стал слушатель. Последние цифры номера телефона 43-00. Для вас звучат эти аплодисменты, и именно вам достается ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол».
0: Наша музыка.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой! Не могу выбрать.
2: А зачем выбирать? Любимой все лучшее. А лучшее в 7 карат на ликвидации. Большие скидки на украшения из золота и ликвидация серебра со скидками до 80%. Украшения, которые вы заслуживаете. Выгодно в 7 карат. Срок проведения акции 6 мая 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +7 529 689 77 78.
3: Золотой. На Лидер FM. FM. Тебе понравится.
4: Would you dance?

0: Лидер FM. Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Лида, набережная 2. Большой ассортимент летних шин. Отличные цены. Оплата частями и по картам рассрочки. Автосеть. За шинами к нам.
2: Эксклюзив, стиль, надежность. Альтагамма, салон керамической плитки с мировыми брендами и экспертной консультацией. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Ваш интерьер, ваш статус.
3: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное» – это по-нашему.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Организации на постоянную работу требуется главный бухгалтер. Заработная плата от 2500 рублей. Резюме высылать на info@lidanews.by. Телефон 54 29 80.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: погоде. Докладываю Белгидромет. Сообщает, что сегодня у нас сохранится облачная погода. Днем без осадков, вечером кратковременные осадки возможны. Западный ветер 2,9 метров в секунду. Ну и температура воздуха от 21 до 23 градусов со знаком плюс.
1: Лидер FM.
2: Слушай то, что нравится.
1: 94,3 FM.
2: Лидер FM.
3: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: Часов и одна минута, новый музыкальный час. В нем слушаем новинку от Акмали и Джелагонии. Горячий хит от Бруно Марса. Также Нюша на наших волнах. Новости, прогноз погоды и, разумеется, сыграем через 15 минут.
0: Лидер FM. Лидер FM. С нами день будет продуктивным. 94.

0: Play.
1: Партнер новостей. Магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
2: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте! В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Милиция продолжает комплекс мероприятий по предотвращению преступлений и правонарушений на объектах агропромышленного комплекса, рассказывает официальный представитель УВД Гродненского облсполкома Екатерина Фучерджи.
5: В ходе взаимодействия с руководством хозяйства участковым инспектором Берестовицкого РОВД выявлен факт хищения кукурузы. В минувшую пятницу во дворе дома 53-летнего местного жителя обнаружено 560 килограммов зерна. Установлено, что мужчина, работая водителем, вывозил продукцию в течение дня. Во время транспортировки со склада он намеренно не выгружал зерно полностью, присваивая остатки себе. Похищенное изъято, по данному факту проводится проверка, по результатам которой действиям фигуранта будет дана правовая оценка. Напоминаем, что сфера АПК находится под пристальным контролем правоохранительных органов. Любые попытки хищения государственной собственности влекут за собой установленную законом ответственность.
4: В минувшую пятницу белорусы отпраздновали 1 май. Праздничные мероприятия прошли в разных уголках страны. В Лиде эпицентром народных гуляний по сложившейся традиции стал городской парк культуры и отдыха. Старт празднику дал велопарад «Лидский роварух», который объединил трудовые коллективы города и района. Подробности найдете в видеосюжете на lidanews.by. Гродненская правда объявляет фото-челлендж «Стяг, стиль, твой покой», приуроченный ко дню государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. Чтобы принять участие, нужно сделать фото своего пространства, где на видном месте флаг Беларуси, выложить снимок в Инстаграм с хэштегом «Мой стяг, мой стиль» и подписаться, и отметить grodnonews.by. Победителя определят подписчики по количеству набранных лайков. Приз – стильный мерч от президента. Подведение итогов состоится 11 мая. В 2026 году протяженность зимнего морского льда в Арктике опустилась до самого низкого уровня за всю историю наблюдений, которые ведутся со спутников с 1979 года. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в марте 2025, сообщает МИР-24. Протяженность льда составила 13,76 миллионов квадратных километров, на 0,3 миллионов квадратных километров меньше предыдущего антирекордного показателя. Спутниковые данные указали на низкую протяженность морского льда в Охотском море. Распространение морского льда на юг также было ограничено в районе Баффинного залива и Лабрадорского моря. По данным детального анализа, в январе-феврале 2026 года температура в этих акваториях оставалась выше средней.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: Как стало известно, 6 мая в регионе ожидается в ночи облачная погода, днем кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 2,6, порывами местами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать. Температура воздуха в ночи составит 11-14 градусов тепла, днем 23-27 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188-0555.
1: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
1: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
3: Строительный магазин «Иголенка» по первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
4: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
5: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Достоверно, оперативно,
0: качественно, с любовью.
1: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
1: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 13.17. Давайте поиграем, разыграем очередной приз. В этом часе им станет скидка в 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Вита Свет». Задаю вопрос, предлагаю варианты ответов. Вам нужно выбрать верный вариант и прислать его на номер 9703. Уточняю, меня интересует не просто цифра, не просто номер варианта, а конкретно содержимое правильного ответа. Здесь, думаю, все легко, просто понятно. Я готова вопрос зачитывать, а вы слушайте. В каком государстве Европы отсутствуют светофоры? Первый вариант – Австрия, второй – Ватикан, третий – Швеция. Вот такой вопрос. Какой же вариант верный? 9703, жду СМС.

0: дарим подарки.
1: Давайте итоги подведем. Итак, вопрос звучал следующим образом. В каком государстве Европы отсутствуют светофоры? Первый вариант – Австрия, второй – Ватикан, третий – Швеция. На самом деле территория этой страны довольно маленькая. Дорожное движение вовсе не ощутимо. И город обходится абсолютно без светофоров. Я думаю, что по размерам страны вы поняли, что я сейчас говорю про Ватикан. Действительно, это Ватикан, и в Ватикане светофоры отсутствуют. А нашим победителем стал слушатель. Последняя цифра номера телефона 5053. Аплодисменты звучат для вас, и именно вам достается скидка в 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Вита Свет». Поздравляю!
2: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
3: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» – это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное» – это по-нашему.
4: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
5: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75. Давай.

романтическое настроение от Акмали и Джелагонии на наших волнах. Согревает, конечно, своим любовным теплом, так же, как погода за нашим окном. А что ждет нас завтра, расскажу буквально через несколько минут.

0: прогнозом погоды на завтра вас знакомлю. Белгидромет обещает нам облачную погоду, также днем возможны кратковременные осадки. Южный ветер 6-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 14 градусов со знаком плюс, а днем от 23 до 27 тепла.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Лидер FM. 14:00. Время точное. Новый музыкальный час. Артик Асти и Егор Крид в нем появятся с новинкой. Весенний трек от Curly Hook. Также Джонни. С киноманами поиграем уже через 15 минут. Прямо по курсу горячий хит I Can't Wait.

0: FM. Новости.
1: Добрый день. С новостями вас ознакомит Ольга Трон. С помощью TikTok житель Лидского района захотел привлечь внимание к автоинциденту с участием его жены, информирует милиция Личины. 38-летний мужчина оказался недоволен тем, как сотрудники госавтоинспекции проводили разбирательство по ДТП с участием его супруги. Вместо того, чтобы обжаловать неудовлетворившее его решение в установленном порядке, мужчина решил выразить свое недовольство в сети. Когда на инцидент обратили внимание, сотрудники МВД выяснилось, что кроме самостоятельной съемки агрессивного контента, мужчина подписан на экстремистские ресурсы. Для начала оператор-комментатор получил административку за вмешательство в ведение административного процесса, а дальше проверка по подпискам со всеми вытекающими последствиями. В Лиде прошел республиканский турнир по кикбоксингу «Кубок Лидского замка». Его организаторами выступили Белорусская федерация кикбоксинга и тайского бокса и Лидский райисполком. На протяжении двух соревнований дней около 100 спортсменов со всей Беларуси сражались на ринге под открытым небом в Лидском замке. За ходом поединков наблюдала съемочная группа телеканала Лида ТВ. Сюжет найдете на lidanews.by. Единый урок, посвященный Дню Победы, пройдет в учреждениях общего среднего образования Беларуси 7 мая. Учащиеся и педагоги будут говорить о том, почему Великая Победа

0: священно, почему правда о ней – это наш щит. Также педагоги расскажут детям, почему сохранять объективную память о Великой Победе – это честь и ответственность. В год белорусской женщины особый акцент будет сделан на вкладе белорусских женщин в Великую Победу. Владимир Зеленский в своем телеграм-канале сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 6 мая в ответ на перемирие, введенное Россией на 8-9 мая, передает Белта. Ранее Минобороны России заявило, что в случае попыток Украины реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования Дня Победы, вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный удар по центру Киева.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: 6 мая в регионе ожидается в ночи облачная погода, днем возможны кратковременные осадки. Воздух прогреется ночью до 14 градусов, днем 23-27 со знаком плюс. Ветер переменных направлений 2-6, порывами местами до 14 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.
1: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
2: Достоверно. Оперативно.
3: Качественно. С любовью.
2: Слицкой газетой.
3: Поспеши подписаться на любимое издание.
2: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
4: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
5: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
6: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
7: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
8: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
6: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
5: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
6: Перейдите по этой ссылке.
5: Скачайте файл.
6: Мне нужны ваши персональные данные.
3: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Дневной сеанс.
1: 14.13. Время для кино на наших волнах. Ну и для подарков, разумеется. Сегодня для киноманов разыгрываю сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28. Будем слушать с вами отрывок из какого-то кинопроизведения. Вам по отрывку нужно угадать, из какого фильма, или, может, мультфильма, ситкома или сериала я этот отрывок взяла, и на номер 9703 отправить мне название этого произведения. Думаю, здесь все понятно. Сегодняшний отрывок длится 28 секунд. Этого достаточно, чтобы определить произведение. Давайте слушать.
2: Парни, нам предстоит драться на этом танке. Против нас будут немецкие курсанты. По нам будут бить боевыми. Если мы хотим выжить, нам необходимо на сверхотлично подготовить машину и сделать свое дело. Вопросы есть?
3: Ну что, как гладиаторы, что ли?
4: Я в книжке читал.
2: Если есть несогласные...
5: Я согласен.
2: Если есть несогласные, доложите, верну в лагерь.
5: Где надоело богатетки грузить? Я лучше в бой.
1: Вот такой вот отрывок на сегодня. Из какого же он произведения? Как оно называется? 9703, жду смс.
0: Дневной сеанс.

0: Дневной сеанс.
1: Ну что, давайте итоги подведем, но перед этим еще раз послушаем отрывок.
2: Парни, нам предстоит драться на этом танке. Против нас будут немецкие курсанты. По нам будут бить боевыми. Если мы хотим выжить, нам необходимо на сверх отлично подготовить машину и сделать свое дело. Вопросы есть?
3: Ну что, как гладиаторы, что ли?
4: Я в книжке читал.
2: Если есть несогласные...
5: Я согласен.
2: Если есть несогласные, доложите, верну в лагерь.
5: Где надоело богатетки грузить? Я лучше в бой.
1: Действительно, многие оказались правы. Сегодня я загадала кинокартину 2018 года выпуска под названием «Т-34». Александр Петров в главной роли. Кто не видел, советую посмотреть. Ну а что касается чемпиона, им сегодня стал слушатель. Последняя цифра номера телефона – 5922. Аплодисменты в вашу честь, и именно вам достается сертификат от магазина «Анкер». За подарком забегайте по улице Советской, 28.
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой! Не могу выбрать.
2: А зачем выбирать? Любимой все лучшее. А лучшее в 7 карат на ликвидации. Большие скидки на украшения из золота и ликвидации серебра со скидками до 80%. Украшения, которые вы заслуживаете. Выгодно в 7 карат. Срок проведения акции 6 мая 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +7 529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Анастасия и Ваня Дмитриенко о словах, которые важно слышать каждому. Ничего не бойтесь, рядом есть близкие люди, делайте смело и будьте уверены, что вас поддержат.
1: Слушай.

0: Белгидромет сообщает, что завтра нас ожидает облачная погода, днем возможны кратковременные осадки. Юго-западный ветер 6-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 14 градусов со знаком плюс, а днем от 23 до 27 тепла.
1: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: Часов и 1 минута, новый музыкальный час. Будем слушать новинку «Ту Коразон». Появится Акмаль.
3: Это любовь жила, с ума оставив.
2: Также Jonas Brothers.
3: Ой.
2: Впереди нас ждет много классных треков, с которыми можно зарядиться замечательным настроением. Оставайтесь с нами.
0: Ты слушаешь

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Орденов, медалей и почетных званий удостоены 58 представителей различных сфер деятельности. Соответствующий указ подписал президент. Медалью за трудовые заслуги отмечен токарь механического цеха предприятия «Лидагропроммаш» Геннадий Карпович. Медалью Франциска Скорины награждена директор Дворца культуры города Лиды Ирина Тур. На Личине завершились профилактические мероприятия в отношении водителей маршрутных транспортных средств. Об итогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: С 27 по 30 апреля на территории Лидского региона проходили профилактические мероприятия в отношении водителей маршрутных транспортных средств. Проводились рейдовые мероприятия с транспортной инспекцией, мониторились камеры видеонаблюдения на предмет нарушения правил дорожного движения водителями маршрутных транспортных средств. Всего же было выявлено 3 нарушения со стороны водителей маршрутных транспортных средств. Из них один водитель пользовался мобильным телефоном во время движения с помощью рук, один водитель был не пристегнут ремнем безопасности, а также один водитель управлял маршрутным транспортным средством с технической неисправностью.
1: В Минской ратуше 28 иностранцев торжественно приняли присягу гражданина. Это выходцы из России, Украины, Сирии, Турции и других стран. В зале родные, друзья и те, кто поддерживал на этом пути, а также представители органов внутренних дел, которые помогали и сопровождали новых граждан во время оформления документов. Отметим, в 2025 году гражданами Беларуси стали порядка 1100 человек. Рекордную смертность от кори фиксируют в Бангладеш. За сутки умерли 17 человек и выявлено 154 новых случая заболеваний. Всего их зарегистрировано более 540. С 15 марта общее количество умерших от кори и симптомов, похожих на нее, достигло 311. Ситуация остается напряженной, власти продолжают мониторинг.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем возможны кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 2-6 с порывами днем до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-14, днем 23-27 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Только хиты, только выгода. «Пинкдрев» снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в «Пинкдрев» сейчас.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас.
2: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
3: Стоп-экстремизм. Нарушая правила в виртуальном мире, ответ придется держать в реальности. Речь идет о подписках на экстремистские чаты и хранении запрещенного контента на своем устройстве. Не забывайте, подписка со ссылкой и пересылка грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие повлечет до 7 лет лишения свободы. Скажем нет экстремизму.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Кстати говоря, о любви интересный факт. Многие исследования подтверждают, что почти в каждых отношениях один человек всегда мерзнет, а другому всегда жарко. Уверены, что вы сталкивались с этим, но именно благодаря настоящей любви можно с этим уживаться и продолжать быть вместе. Кто-то кого-то греет, а кто-то охлаждает.

прогнозом погоды на завтра вас знакомлю. Белгидромет обещает нам облачную погоду. Ночью без осадков, днем кратковременные осадки возможны. Южный ветер 6-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 14 градусов со знаком плюс, а днем от 23 до 27 тепла. Меня зовут Милена. Спасибо, что этот день провели с нами. Пока и услышимся завтра.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическое манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. ЛИДА готовится отпраздновать День Победы. Жителей и гостей нашего города ждет насыщенная программа. Старт мероприятием 9 мая будет дан на площади по улице Советской. В 11 часов здесь начнется праздничное шествие, а сразу после него состоится театрализованный митинг-реквием. В 12:00 – общенациональная минута молчания. Затем мероприятие развернутся у кургана Бессмертия и на Дожиночной площади. Здесь в 13 часов начнутся тематические мероприятия и концертные выступления. Завершающим аккордом в 22:55 станет общереспубликанская акция «Споем гимн вместе» и праздничный фейерверк. В спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпия» в шестой раз прошел открытый фестиваль по бальным спортивным танцам «ЛИДА Оупен» на кубок председателя Лидского райисполкома. Продемонстрировать свое мастерство приехали танцоры из разных уголков Беларуси, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и даже Китая. Всего на паркет вышло около 1500 участников. Подробности на нашем сайте lidanews.by. Белпочта выплатит пенсии и пособия за 9 мая досрочно. Об этом пишет Белта. Выплата пенсии за 9 мая в отделениях почтовой связи Витебской и Минской областей начнется с 6 числа. В Витебске, Минске, Брестской, Могилевской, Гомельской и Гродненской областях – с 7 мая. На предприятии обратили внимание, что 9 мая будут работать только дежурные отделения почты. Премьер-министр Великобритании отстранился от участия в избирательной кампании правящей лейбористской партии из-за крайне низкой личной популярности. Об этом сообщает газета Daily Telegraph в преддверии выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут 7 мая. В партии говорят, что самые разные группы общества испытывают к премьеру глубокую ненависть. Это подтверждают и результаты опроса. Работой Стармера на посту премьера недовольны 74% избирателей.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем возможны кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 2-6 с порывами днем до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-14, днем 23-27 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб с амарантовой мукой. Ароматный хлеб из муки пшеничной, муки ржаной и муки амарантовой. Сделано в Беларуси.
3: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей – до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное» – это по-нашему.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это в «Тайм-аут» на «Лидер FM 6+.»
1: Всем привет! Это программа о спорте «Тайм-аута». С вами я, Настя Коронила. Итак, стартуем.
0: Первый тайм.
1: Хоккеист Лиды Роман Солдатов признан лучшим защитником прошедшего сезона белорусской хоккейной экстралиги. Церемония вручения наград прошла в Минске. В голосовании приняли участие руководители и главные тренеры команд экстралиги. В регулярном чемпионате Солдатов стал лучшим бомбардиром среди представителей своего амплуа, набрав 34 балла. Гонку снайперов выиграл Максим Кунишников из Лиды, в активе которого 34 шайбы. Обладателем приза имени Руслана Салея за лучшие лидерские качества как на льду, так и за пределами игровой площадки стал нападающий Лиды Никита Ремезов. Кстати, капитан команды подписал новый контракт с клубом. В прошлом сезоне Никита Ремезов провел за Лиду 59 матчей, набрал 59 очков при показателе полезности плюс 22.
0: Второй тайм.
1: Футбольный клуб «Лида» успешно провел матч пятого тура чемпионата страны в первой лиге. В субботу на поле стадиона «Старт» он принимал «Солигорск» и одержал победу со счетом 2-1. Причем после первого тайма наша команда уступала, но во втором смогла отыграться. Голами отметились Роман Грибовский и Даниил Куцепалов. В турнирной таблице «Лида» поднялась на пятое место. У нее 10 очков. Лидирует «Слуцк», у которого 15 баллов.
0: Тайм-аут на «Лидер FM».
1: Команда ФСК «Лида» «Бутик Авто» проиграла в матче 25-го тура чемпионата страны по мини-футболу. В пятницу на выезде в Гомеле она встречалась с местным «БЧ». Игра завершилась со счетом 4-2. В таблице ФСК «Лида» «Бутик Авто» занимает 8-е место. Лидирует в чемпионате страны по мини-футболу «Столица».
0: Овертайм.
1: Гандболисты Минского СКА в 10-й раз стали обладателями Кубка Беларуси. В Могилеве подопечные Дмитрия Никуленкова одолели в решающем поединке Мешков-Брест с минимальным перевесом в счете 32-31. Брещане 15 раз выигрывали Кубок страны, а минчане в последний раз брали трофей в 2023-м. В полуфинальных матчах СКА уверенно переиграл Гомель, а Мешков-Брест победил могилевский клуб Машека. В поединке за бронзу могилевчане выиграли у гомельчан с результатом 31-27.
0: Пенальти.
1: Футбольная лига чемпионов выходит на финишную прямую. На этой неделе определятся участники финального поединка за главный трофей. Первый из них станет известен в Лондоне после ответного полуфинального матча между «Арсеналом» и мадридским «Атлетико». На прошлой неделе в испанской столице соперники разошлись миром, обменявшись голами с пенальти 1-1. Завтра действующий победитель лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» сыграет в Мюнхене с «Баварией». Неделю назад в столице Франции парижане переиграли чемпионов Германии со счетом 5-4. Решающий поединок 71-го сезона главного континентального турнира состоится 30 мая в Будапеште.
0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все

0: Лидер FM. Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. ЛИДА, набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
3: Только хиты, только выгода. Пинк-Древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-Древ сейчас.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.
4: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло. Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода. Днем возможны осадки, ночью без осадков. Ветер южный 6-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 14 градусов со знаком плюс, а днем от 23 до 27 тепла.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. С 27 по 30 апреля мошенники обманули двух личанок, информирует телеграм-канал «Милиция Личины». Обе женщины были запуганы ответственностью за финансирование экстремистской деятельности или помощь преступникам. От них потребовали задекларировать имеющиеся накопления. В итоге 24-летняя девушка передала курьеру свыше 49 тысяч рублей, а 41-летняя – почти 74 тысячи. После обращения потерпевших в милицию правоохранители установили личности курьеров. Женщины были уверены, что забирают деньги по указанию сотрудников госорганов. В первом случае 25-летняя жительница Молодечина спрятала полученную сумму во овраге на территории Минска. Во втором 56-летняя жительница Новополоцка по указанию куратора вывезла наличность в Москву и передала соучастникам. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 6 мая. С 10 до 17 часов в населенных пунктах Эйтуны, Ходровцы по улице Советской, Яськовцы, Огородники Дубровинского сельсовета по улицам Новой Луговой в связи с ремонтом линии электропередачи. Не вернувшимся из полета. Уникальную выставку презентовали в президентской библиотеке Беларуси. Она посвящена подвигу советских летчиков в годы Великой Отечественной войны, которые до последнего держали штурвал. Поисковики Беларуси и России собирали экспонаты по крупицам. Находки позволили восстановить имена героев. На 16 планшетах фрагменты и оборудование боевых самолетов, а также оригинальные предметы с места подвига экипажа героя Советского

0: Союза Николая Гастелло. Это совместный проект поисковых отрядов Новополоцка, Борисова, Шклова, Минска и Москвы. Российский рубль подорожал, доллар и юань подешевели на торгах 5 мая. Информация размещена на сайте валютно-фондовой биржи. Доллар стоит 2 рубля 83 копейки. Курс юаня составил 4 рубля 16 копеек за 10 юаней. Российского рубля 3 рубля 77 копеек за 100 российских рублей.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем возможны кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 2-6 с порывами днем до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-14, днем 23-27 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Лида, набережная 2. Большой ассортимент летних шин. Отличные цены. Оплата частями и по картам рассрочки. Автосеть. За шинами к нам.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Горячие цены в техноскладе.
4: А я закипаю от такого выбора товаров.
3: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.
5: Магазин техносклад. Лида, улица Минская, 20. Ежедневно с 10 утра до 8 вечера.
6: Техносклад, техносклад, здесь вам будет каждый рад.
7: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
8: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали» – суши-бар «Суши-ми».
1: Алло, это «Суши-ми»?
0: Да, чем вам помочь?
1: Мы тут собрались большой компанией. Хотим вкусно и сытно поесть.
0: Поняла, уже в пути.
2: «Суши-ми» – это вкуснейшие роллы, пиццы, воки и поке. Все, что необходимо для ужина в дружеской компании. У нас действуют выгодные предложения, комбо и ланчесы, а также скидка на первый заказ 15% через приложение. Заказывайте по номеру плюс 375-33-99-252-99 или на сайте sushimi.com. Приятного вечера! Сушими.бай.
3: Лидер FM. Поехали! 6+.
2: Всем хорошей дороги. Канадец однажды наехал на машине на дорожную яму и повредил колесо. Он понял, что должен устранить небезопасное место. Житель Монреаля самостоятельно и на собственные деньги заделал эту яму, а после продолжил бороться с повреждениями дорожного покрытия. Он рассказал, что ставит примерно по 3 заплатки в день, разъезжая по разным районам города и откликаясь на просьбы людей. Мужчина добавил, что результаты его ремонта способны продержаться примерно 2 года. Вскоре у него появился единомышленник. Неравнодушных добровольных ремонтников, которых уже двое, многие называют дорожными мстителями. Но сами они утверждают, что никому не мстят, да и славы не ищут. Единственное, что ему хочется, это привлечь внимание к проблеме, которая есть на их дорогах. Я желаю всем хорошего настроения и только замечательной дороги.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой! Не могу выбрать.
2: А зачем выбирать? Любимой все лучшее. А лучшее в 7 карат на ликвидации. Большие скидки на украшения из золота и ликвидация серебра со скидками до 80%. Украшения, которые вы заслуживаете. Выгодно в 7 карат. Срок проведения акции 6 мая 2026. Подробности на сайте 7карат.кп или по телефону +7 529 689 77 78.
3: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Лида, набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочие должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Любишь есть роллы и суши?
4: Тогда набирай 188-0555.
3: Любишь есть пиццу?
4: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
3: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
4: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
5: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
6: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
7: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
8: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
9: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
7: Работаем даже по субботам.
8: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
7: Белспецгаз. Газ для вас.
10: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
5: Строительный магазин «Иголенко» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенко», когда стройка в радость.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода. Днем возможны осадки, ночью без осадков. Ветер южный 6-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 14 градусов со знаком плюс, а днем от 23 до 27 тепла.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Орденов, медалей и почетных званий удостоены 58 представителей различных сфер деятельности. Соответствующий указ подписал президент. Медалью за трудовые заслуги отмечен токарь механического цеха предприятия «Лидагропроммаш» Геннадий Карпович. Медалью Франциска Скорины награждена директор Дворца культуры города Лиды Ирина Тур. В цехах стеклозавода «Неман» из металла и расплавленного стекла при температуре 1200 градусов вручную создают уникальные звезды. После полутора часов обжига, химической полировки и ручной покраски получается результат, который удивляет даже опытных специалистов. Всего за полторы недели здесь создают 85 уникальных звезд. Идея принадлежит ведущему художнику Сергею Шетику. В рамках проекта «Красная звезда героя», реализуемого Республиканским общественным объединением «Белая Русь», эти звезды установят на памятнике ко Дню Победы. На Личине завершились профилактические мероприятия в отношении водителей маршрутных транспортных средств. Об итогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: С 27 по 30 апреля на территории Лидского региона проходили профилактические мероприятия в отношении водителей маршрутных транспортных средств. Проводились рейдовые мероприятия с транспортной инспекцией, мониторились камеры видеонаблюдения на предмет нарушения правил дорожного движения водителями маршрутных транспортных средств. Всего же было выявлено 3 нарушения со стороны водителей маршрутных транспортных средств. Из них один водитель пользовался мобильным телефоном во время движения с помощью рук, один водитель был не пристегнут ремнем безопасности, а также один водитель управлял маршрутным транспортным средством с технической неисправностью.
1: В Лиде прошел республиканский турнир по кикбоксингу «Кубок Лидского замка». Его организаторами выступили Белорусская федерация кикбоксинга и тайского бокса и Лидский райисполком. На протяжении 2 соревновательных дней около 100 спортсменов со всей Беларуси сражались на ринге под открытым небом в Лидском замке. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем возможны кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 2-6 с порывами днем до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-14, днем 23-27 градусов тепла.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Лида, набережная 2. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. Автосеть. За шинами к нам.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
4: Не упустите шанс. Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2. 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
5: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
6: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
7: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
5: Работаем даже по субботам.
6: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
5: Белспецгаз. Газ для вас.
0: Реклама. Реклама на Лидер FM
8: 54-75. And I know I'll always be alright.

0: понравится. 6+.
1: Всем привет! Жительница Тайваня возвращалась домой из Бангкока и привлекла к себе внимание таможенников, которые работают в аэропорту. Поскольку дама слишком подозрительно себя вела, было принято решение подвергнуть ее досмотру. Так выяснилось, что под одеждой женщина прятала нечто незаконное и интересное – 30 редких черепах, создание которых пользуется большой популярностью у любителей экзотики и дорого ценится на черном рынке. Были склеены клейкими лентами и прикреплены к телу контрабандистки. Женщине предъявлен ряд обвинений, а черепахи переданы в департамент дикой природы. Там будут решать, что делать с незаконным грузом преступницы. Ну а дама больше наверняка таким заниматься не будет. Я желаю хороших новостей.
0: Лидер

0: Лидер FM. Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Лида, набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Приглашаем Витасвет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Витасвет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво, стильно, надежно.
4: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
5: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
6: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
4: Работаем даже по субботам.
5: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
4: Белспецгаз. Газ для вас.
7: СТО «Лидер» – лидер в своем деле. Поможем вернуть уверенность в вашем авто. Опытные специалисты и новейшее оборудование. Забронируйте визит прямо сейчас. А также заправка кондиционеров по выгодным ценам. Запись по телефону 8033-388-1011. Наличный и безналичный расчет.
8: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода. Днем возможны осадки, ночью без осадков. Ветер южный 6-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 14 градусов со знаком плюс, а днем от 23 до 27 тепла.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. ЛИДА готовится отпраздновать День Победы. Жителей и гостей нашего города ждет насыщенная программа. Старт мероприятием 9 мая будет дан на площади по улице Советской. В 11 часов здесь начнется праздничное шествие, а сразу после него состоится театрализованный митинг-реквием. В 12:00 общенациональная минута молчания. Затем мероприятие развернутся у кургана Бессмертия и на Дожиночной площади. Здесь в 13 часов начнутся тематические мероприятия и концерт выступления. Завершающим аккордом в 22:55 станет общереспубликанская акция «Споем гимн вместе» и праздничный фейерверк. За минувшие сутки подразделениями МЧС Гродненщины совершено 50 выездов, из них 2 на пожары в Лидском районе. Здесь горела хозяйственная постройка, люди не пострадали. 8 раз спасатели области выезжали на тушение загораний сухой растительности, ликвидировали 5 загораний леса. Милиция продолжает комплекс мероприятий по предотвращению преступлений и правонарушений на объектах агропромышленного комплекса. Подробности рассказывает официальный представитель УВД Гродненского облсполкома Екатерина Фучеджи.
4: В ходе взаимодействия с руководством хозяйства участковым инспектором Берестовицкого РОВД выявлен факт хищения кукурузы. В минувшую пятницу во дворе дома 53-летнего местного жителя обнаружено 560 килограммов зерна. Установлено, что мужчина, работая водителем, вывозил продукцию в течение дня. Во время транспортировки со склада он намеренно не выгружал зерно полностью, присваивая остатки себе. Похищенное изъято, по данному факту проводится проверка, по результатам которой действия фигуранта будет дана правовая оценка. Напоминаем, что сфера АПК находится под пристальным контролем правоохранительных органов. Любые попытки хищения государственной собственности влекут за собой установленную законом ответственность.
3: В спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпия» в 6-й раз прошел открытый фестиваль по бальным спортивным танцам «ЛИДА Оупен» на кубок председателя Лидского райисполкома. Продемонстрировать свое мастерство приехали танцоры из разных уголков Беларуси, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и даже Китая. Всего на паркет вышло около 1500 участников. Подробности на нашем сайте lidanews.by.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем возможны кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 2-6 с порывами днем до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-14, днем 23-27 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Приглашаем «Витасвет». Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики «Витасвет». Лида, проспект Победы, 29.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Дел Спецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Дел Спецгаз. Газ для вас.
6: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
7: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
8: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов, онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай: gsz.gov.by.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой! Не могу выбрать.
2: А зачем выбирать? Любимой все лучшее. А лучшее в 7 карат на ликвидации. Большие скидки на украшения из золота и ликвидация серебра со скидками до 80%. Украшения, которые вы заслуживаете. Выгодно в 7 карат. Срок проведения акции 6 мая 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +7 529 689 77 78.
3: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
2: Уважаемые граждане, незаконное хранение, оборот, эксплуатация или изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов либо авиамоделей влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, если такие действия совершены в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, то наступает уголовная ответственность.
3: Их нежные руки, ласковый взгляд, доброе слово. Что может быть дороже? Забота о людях пожилого возраста лежит на каждом человеке. Берегите родителей, пока они рядом.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода. Днем возможны осадки, ночью без осадков. Ветер южный 6-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 14 градусов со знаком плюс, а днем от 23 до 27 тепла.

теперь все те, кто носил на руках. Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Тело мне

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лидском районе отметили тех, кто своим трудом прославляет наш край. На доску почета занесены достойные люди и организации. Портреты лучших граждан размещены возле райисполкома. Среди организаций лидеров – предприятие «Конус», «Стройвектор», «Лидагропроммаш», магазин «Дом торговли», «Лидские электрические сети», «Гимназия номер один». Благодарностью премьер-министра Беларуси награжден водитель сельхозпредприятия «Йотки Агро» Юрий Карабан. Республиканский фестиваль национальных культур 5 и 6 июня объединит в Гродно представителей более 40 национальностей. Активно идет подготовка к празднику в цехах стеклозавода «Неман», где изготавливают главный приз фестиваля. Работа над эскизом началась в ноябре прошлого года. Всего к мероприятию подготовят 40 хрустальных семицветиков. В субботу, 9 мая, Лида празднует День Победы. Центр города будет закрыт для машин и автобусов с 6.00 до 13.30. Городские автобусы номер 2 и 5 объезжают центр через Грюнвальдскую и проспект Победы. Номер 3, 24ТК, 24АТК идут в объезд через проспект Победы и улицу 8 марта. Номер 5А, 19 пустят через набережную и Мицкевича. Номер 13 обратно едет через проспект Победы и 8 марта. Номер 18 в одну сторону к Лидопарку. Пойдет через Мицкевича и набережную. С 27 по 30 апреля мошенники обманули двух личанок, информирует телеграм-канал «Милиция Личины». Обе женщины были запуганы ответственностью за финансирование экстремистской деятельности или помощь преступникам. От них потребовали задекларировать имеющиеся накопления. В итоге 24-летняя девушка передала курьеру свыше 49 тысяч рублей, а 41-летняя – почти 74 тысячи. После обращения потерпевших в милицию правоохранители установили личности курьеров. Женщины были уверены, что забирают деньги по указанию сотрудников госорганов. В первом случае 25-летняя жительница Молодечина спрятала полученную сумму во овраге на территории Минска. Во втором 56-летняя жительница Новополоцка по указанию куратора вывезла наличность в Москву и передала соучастникам.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем возможны кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 2-6 с порывами днем до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-14, днем 23-27 градусов тепла.

0: Лидер FM. Слушай то, что нравится. Нравится. Лидер
1: FM. Вновь минор заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно, и каждый день с тобой все это как в кино.

Лидер FM. Слушай то, что нравится. Лидер FM. New truck, big

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе.